0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». Радиостанции 5 EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире. И выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь и обратимся к материалу в рубрике «Музыка и литература», одновременной музыкальной и литературной ее части. И услышите вы также музыку на протяжении всей передачи.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей, поднятый маяком, не меркнущий во мраке и в тумане. Любовь — звезда, которой моряк определяет место в океане. Любовь не кукла, жалкая в руках, у времени стирающего розы на пламенных устах и на щеках. И не страшны ей времени угрозы. А если б я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец?

информации о болезни Альцгеймера. Это неудивительно, потому что население Земли стареет, и частота этой болезни становится выше, так что она становится актуальной. И несколько национальных дней, причем в большинстве своем это дни независимости. Так, День независимости от СССР отмечает Армения. Поздравляем армян. День независимости от Великобритании отмечает Белиз. Белиз – это такая южноамериканская страна, небольшая. И другая южноамериканская страна, но очень большая, Бразилия, отмечает сегодня день посадки деревьев. Как говорят в Украине, хайросте. Гана отмечает день основателя. Они отмечают этот день, день рождения своего первого президента. И Мальта тоже отмечает День независимости, и тоже от Великобритании. Так что поздравляем всех с независимостью, это тоже. Мир и свобода – это два, наверное, важнейших фактора для любого государства. И теперь посмотрим, какие события произошли в этот день, в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 1451 году такое событие, казалось бы, не очень значительное, но в Голландии очень памятное до сих пор. Евреям Голландии было велено носить на одежде специальные опознавательные знаки. Это пришло из Испании, которой тогда подчинялась Голландия в 15 веке. В 1525 году, наоборот, положительное событие, магистр Тевтонского ордена Вальтер фон Плеттенберг предоставил Риге полную религиозную свободу. Молодец, магистр. И до сих пор, вот если посмотреть на карту, то Литва – это в основном католическая страна, Эстония – протестантская страна, а вот Латвия со столицей Ригой между ними – это страна, где действительно до сих пор полная религиозная свобода. В 1776 году, ровно 250 лет назад, начался великий пожар в Нью-Йорке, который только-только тогда стал Нью-Йорком из Нового Амстердама. Выгорел полностью, но был отстроен. В 1792 году во Франции был открыт в этот день национальный конвент, и на первом же заседании конвента, ну это как высший орган власти, коллективный орган власти, было принято постановление об отмене монархии. Революция в разгаре. В 1821 году, тоже глубоко личное, но ставшее важнейшим мировым событием, событие, Джозефу Смиту, американцу, его называют Джозеф Смит-младший, явился ангел Мороний. И вот с этого явления берет начало история церкви мормонов, всемирно известной, очень популярной, особенно в силу основного постулата этой церкви о желательности для мужчин многоженства. В 1929 году Совнарком Украинской ССР ввел обязательное изучение украинского языка в школах. То есть развивалось ленинское учение о равенстве наций и праве их на самоопределение. В 1937 году вышла повесть Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта повесть стала первой в ряду романов о сказочном мире Толкина, у которого до сих пор существуют многие миллионы поклонников. «Хоббит» был первым. В 1940 году в этот день был открыт Львовский театр оперы и балета. Начался строиться, и строился он еще при Польше, но большевики, захватив Западную Украину и Львов, пришли на готовенькое, как они любят. В 1942 году состоялся первый полет самолета Boeing B-29 Super Fortress и летающая крепость, одном из самых блестящих бомбардировщиков в истории военной авиации. В 1955 году состоялось первое советское ядерное испытание на новой Земле и одновременно с ним первое подводное там же, на новой Земле, в бухте Черная. В 1964 году Мальта обрела независимость Великобритании, я уже сказал.

Ну и о членстве в ООН. В 1965 году в этот день Гамбия, Мальдивские острова и Сингапур стали членами ООН. В 1971 году Бахрейн, Бутан и Катар стали членами ООН. И членом чего стали в 1976 году Сейшельские острова, как вы думаете? Да, членом ООН. В 1981 году Белиз получил независимость от Великобритании, как я уже сказал. А в 1984 году Бруней стал членом ООН. Куда же еще? В 1991 году, в этот день, вернемся к тому, о чем я уже сказал, на референдуме 99,5% избирателей проголосовали за независимость Армении. Естественно, всем хотелось убежать из Советского Союза. В 1993 году, в этот день, президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета, который положил начало большим волнениям в Москве, гибели многих людей, столкновениях. В 1996 году в США в этот день вступил в силу закон о защите брака. Прекрасный закон. Но, к сожалению, был отменен в 2022 году. И в 2022 году, в этот день, в ходе вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин объявил первую в современной истории России мобилизацию. В предыдущий раз мобилизация на территории России еще в составе СССР объявлялась в 1941 году. Вот так. Это о событиях. А теперь о персоналиях, то есть вспомним людей, которые в этот день родились в разное время. В 1452 году родился Джероломо Савонарола, итальянский монах, священнослужитель, доминиканский проповедник, ставший даже правителем Флоренции одно время. В 1708 году родился Антиох Кантемир, русский поэт-сатирик, дипломат, деятель раннего русского просвещения, как говорится, в доломоносовскую, дотредиаковскую эпоху. В 1760 году родился Иван Дмитриев, русский поэт, а главное – баснописец. Ну, попутно занимался и государственной деятельностью. В 1801 году родился Борис Якоби, русский физик немецкого происхождения, инженер-электротехник, изобретатель электродвигателя, между прочим. Все мы пользуемся электродвигателями, и вот это заслуга Бориса Якоби. В 1866 году родился Герберт Джордж Уэллс, выдающийся английский писатель-фантаст. Я думаю, многие в юности читали его произведения, начиная с «Войны миров». В 1868 году родилась Ольга Книппер-Чехова, актриса МХАТа, в будущем жена Чехова. Вот так. В 1871 году родился Иван Губкин, русский советский ученый, геолог, основатель всей нефтяной геологии в СССР. А Россия до сих пор является, в общем, так сказать, основная пользовательница именно нефтяной геологии. Об актерах. В 1908 году родился Владимир Осенев, актер театра и кино. У него очень выразительное лицо, своеобразное, я думаю, многим знакомо. В 1909 году родился Владимир Соловьев, тоже актер театра и кино. В 1916 году родился блистательный Зиновий Герд, выдающийся актер театра, кино, в том числе кукольного театра. В 1920 году в этот день родился Леонид Владимирский, советский российский график, автор очень выразительных полотен. И в 1929 году родился Юз Олешковский, или Иосиф Ефимович Олешковский, русский поэт, прозаик-сценарист, автор многих песен, в том числе и исполнитель этих песен. Еще об исполнителях песен. В 1934 году родился Леонард Коэн, выдающийся канадский поэт, певец и тоже автор своих песен. Его песня
Dance Me to the End of Love. Я думаю, всем, кто ее слышал, помнится. В 1936 году родился Юрий Лужков, советский российский политик, бывший мэр Москвы. В 1947 году в этот день родились два интересных человека. Стивен Кинг, выдающийся американский писатель-фантаст, и актриса Ольга Остроумова, советская российская актриса. И еще об актерах. В 1950 году в один день, в этот день родились Александр Воеводин, советский российский актер театра и кино, и американский Билл Мюррей, день сурка, американский актер. В 1951 году родился Аслан Масхадов, чеченский ичкерийский политик, военный деятель, президент Ичкерии. В 1954 году родился Синдзо Абе, бывший долговременный премьер-министр Испании. Японии, премьер-министр Японии, убитый в результате покушения. В 1964 году родился большой хитрец Владислав Сурков, российский политик, государственный деятель, советник Путина. В 1971 году родился Ростислав Хайт, украинский актер театра и кино, сценарист, продюсер. И в 1976 году родилась Ольга Погодина, актриса театра и кино. А в 1984 Анна Касперова, российская журналистка и телеведущая.

люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу

поет полночный час весной, весной, весной. Но песню забывает лето, ночь не лишится прелести своей, когда его умолк излияние. Но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, обычный став, обычный.

0: Вспоминая Юза Олешковского, я хочу напомнить вам его главное стихотворение, ставшее популярной песней. Эпиграф к стихотворению. На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. И, собственно, текст. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познали толк, а я простой советский заключенный и мой товарищ серый брянский волк. За что сижу, по совести не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Итак, сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. Да, вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строгие и грубые. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. То дождь, то снег, то мошкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы ж рубим лес, и сталинские щепки как раньше во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не укрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал кисет и все слова. Просил в его и нам деле разобраться. И тихо молвил: «Сталин – голова». Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно ни было бы здесь мне, я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране. Написано в 1953 году, еще при жизни Сталина. И еще одно стихотворение, тоже ставшее песней, еще 1950 года. «За дождями дожди». В такую погоду на печке валяться и водку глушить в захолустной пивной. В такую погодку к девчонке прижаться и плакать над горькой осенней судьбой. За дождями дожди, за дождями дожди, а потом холода и морозы. Зябко стынут поля, зябко птицы поют. Под плащом ярко-желтые березы. Любил я запевки девчат-полуночниц, их нынче, но нынче никто за окном не поет. Лишь пьяницам листьям не терпится очень с гармошками ветра пойти в хоровод. За дождями дожди, а потом холода и морозы. Зябко стынут поля, зябко птицы поют, под плащом ярко-желтой березы. Но знаю отраду я жизни нехитрой, пусть грустно и мокро, но нужно забыть про осень, забыть над московской палитрой и с горя девчонку шальную любить. За дождями дожди, а потом холода и морозы. Зябко стынут поля, зябко птицы поют, под плащом ярко-желтой березы. Есть еще несколько стихотворений, ставших песнями. Но вот это первое стихотворение, с которого я начал, «Товарищ Сталин, вы большой ученый», оно, мне кажется, особенно отчетливо живописует психологию подавляющее большинство населения СССР, которое при Сталине было вынуждено сидеть в лагерях.
1: Скажи, что я уплатой пренебрёг за все добро, каким тебе обязан, что я забыл заветный твой порог. которым всеми узами я связан, что я не знал цены твоим часам, безжалостно чужим их отдавая, чтоб

все преступления вольности моей ты положи с моей любовью рядом. Представь на строгий суд своих очей, но не казни меня печальным взглядом. Я виноват, но пусть моя вина покажет, как любовь твоя верна. Я виноват, но пусть моя вина покажет, как любовь твоя верна.

0: я виноват. Но пусть моя вина покажет, как любовь.
1: Прозвучали песни на музыку композитора Михаила Таривердиева в исполнении автора, самого Михаила Таривердиева. Так что слушайте песни про любовь Таривердиева, слушайте песни на английском про любовь Леонарда Кохена, но не будем забывать и о страшном прошлом Советского Союза, о котором так выразительно написал в своих стихах, ставших песнями, Юс Олешковский. Ну, а вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. До встречи!